stop. Oh, я не зносу дронка, цяти колс оп. Сіна голова бепл тафла балклоп. Hy gryp haar aan haar linkerboot en hy dink wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oop nou.